Уважаемые дамы и господа, сейчас вы услышите Happy House Friends. Слабонервным, беременным детям просьба выключить радио, остальным лечь на пол и задержать дыхание.

последнего молись, ни шепота, ни ропота в зеркальном прошлом дни. Подходит ночь бесслезная, вся звездная в грени. Лишь

Как тебе плевать нос, ты звездной ночью звездную решишь, ты с ней вопрос. Узнает край березовый, как вечен бомж в мордях, как вермут.

Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо.